0: поймите мужика.
1: Я забыла о бурях и о громе,

превратится в воду рек, снег станет облаком седым, дым станет домом твой родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

катаясь, как на коньках. Ушибаемся, ушибаемся, просыпаемся в синяках. Оступаемся, оступаемся, спотыкаемся ни на чем. И пытаемся, не признаемся.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа сквозь

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука, мои года, мое

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

глазами умными, в глаза мне посмотри, словами нежными меня.

и просто, батя, помолчим. Ты извини, что я так редко тебя с годами навещаю. Ты извини, что наши встречи

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

0: В Риге 7 часов.
1: Новости. В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. МВД предлагает правительству приостановить пересечение границы с Белоруссией. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Министерство внутренних дел предлагает правительству приостановить работу пункта пересечения латвийско-белорусской границы по Терниеке, свидетельствует подготовленный министерством проект решения правительства. Если правительство поддержит предложение МВД, жители и грузовой автотранспорт больше не смогут попасть в Беларусь из Латвии. По Терниеке в настоящее время является единственным официальным пунктом пересечения на латвийско-белорусской границе, расположенным на автомобильной дороге. По-прежнему существует железнодорожный пограничный пункт Индра, который используется только для грузовых поездов. Авиасообщение с Беларусью приостановлено уже несколько лет. В настоящее время проект решения правительства подан на согласование в Кабинете министров. Его планируется рассмотреть в срочном порядке. Как указали в МВД, приостановить пересечение границы необходимо, чтобы гарантировать неприкосновенность государства, предотвратить угрозу общественному порядку, создать более благоприятные условия для выполнения обязанностей государственной пограничной охраны и других служб по предотвращению незаконного пересечения границы, а также оптимизировать имеющиеся в распоряжении ГПУ ресурсы в условиях кризиса. Министерство отмечает, что давление нелегальной миграции остается неизменно высоким и требует значительных ресурсов государственной, пограничной охраны и других служб. Длительный режим усиленной охраны границы создал повышенную нагрузку для пограничников. Имеющихся кадровых ресурсов недостаточно для одновременного выполнения двух критически важных задач – полноценного контроля на пунктах пересечения границы и физической охраны зеленой границы. МВД подчеркивает, что Беларусь длительное время допускает и способствует неконтролируемому, незаконному пересечению госграницы третьими лицами, тем самым сознательно создавая угрозу для безопасности Латвии как соседнего государства. Как сообщалось, на пограничном пункте Патерниеки наблюдались технические сбои в работе информационных систем, в результате чего осуществление пограничного контроля с 31 июля невозможно. В ГПО сообщили, что причины сбоев не ясны и неизвестны возможные сроки их устранения. Поэтому лицам, желающим пересечь границу с Беларусью, следует искать другие ближайшие пункты пересечения границы, которые находятся в Литве.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня видимая облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Сандер Ван Дорн. Джокин Миллер. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv. Изволит бой на голову. 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Геопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Геопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшосервис ЛВ.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня в Видземе облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода с легким ветром. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже.
0: Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
3: Просто мне завидую.
2: Платина. Судрабусерц.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билетсервис.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@dauzveidība.lv

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
2: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билетсервис.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вондерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
4: Люди ночами.
3: Билеты на fridayticket.com.
5: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10». Когда вкус говорит сам за себя.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
6: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 8 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Из-за отсутствия кворума собрание держателей облигаций Air Baltic перенесено. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В понедельник на собрании держателей облигаций национальной авиакомпании Air Baltic, на котором планировалось решить вопрос об отсрочке процентных платежей по облигациям и возможностях привлечения финансирования, не удалось собрать необходимый

0: кворум, поэтому 17 августа планируется организовать повторное собрание. В соответствии с поручением Кабинета министров, госказна представляла на этом собрании государство. Позиция государства по голосованию ранее была утверждена на закрытой части заседания правительства. Председатель Совета Аэробалтик Андрей Мартынов сказал агентству «Лето», что не может раскрыть информацию, скольких участников не хватило для обеспечения кворума. В свою очередь, в распоряжении госказны нет информации о том, какой процент держателей облигаций в понедельник участвовал в собрании. Мартынов добавил, что 17 августа состоится следующее собрание в соответствии с проспектом эмиссии. На вопрос о том, придется ли Аэробалтик из-за переноса собрания держателей облигаций на 17 августа все же выплачивать предусмотренные 14 августа процентные платежи, которые планировалось капитализировать, Мартынов ответил: «Думаю, что платить не придется, так как в проспекте указан срок, когда это нужно сделать, и мы его не нарушаем». В свою очередь, в госказне агентству «Лето» сообщили, что Аэробалтик, скорее всего, придется выплатить процентные платежи, предусмотренные 14 августа. Как сообщалось, должностные лица до собрания не сообщали, каким будет предложение Аэробалтик по привлечению финансирования, а также его потенциальный объем. В заявлении Аэробалтик для держателей облигаций было указано, что на собрании планируется принять решение о капитализации процентных платежей, которые должны быть произведены 14 августа и 14 ноября этого года. Капитализация предусматривает, что проценты не будут выплачены деньгами, а будут добавлены к основной сумме облигаций. Аэробалтик указала, что проводит всеобъемлющий пересмотр структуры капитала, поэтому планируется привлечь временное финансирование, чтобы обеспечить достаточную ликвидность на время проведения пересмотра. Держатели облигаций смогут участвовать в возможном временном финансировании, когда будут разработаны его условия.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня видимая облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Лето продолжается. Утро вторника, 4 августа на календаре. Трафик в латвийской столице по утрам по-прежнему легкий, 2 балла, но ближе к тройке. Дороги загружены на 28%. Обстановка на дорогах достаточно спокойная, считанное число заторов от 5 минут. Плотно в районе перекрестка Круспилс и Градита, на Илукстес перед Лубанес, на Густава Земгалагатва перед Брейбе со стороны Восточной магистрали, на Лубанес перед Сахарова в направлении моста Славу. А вот интересный затор на Пернавас перед Заметанским мостом со стороны Гризинканса. А также отметим классику на Карле Ульмане перед Венебасгатве в направлении Островного моста. В общем, на подавляющем большинстве магистралей и улиц сохраняется свободное движение, но при этом были ДТП, в частности, в районе перекрестка Вайдавас и Ерикю. Ну что ж, улицы полны неожиданностей, остаемся внимательными и будем готовы к любым поворотам на вашем пути. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Ну а всем, кто с нами, хорошего дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Сандер Ван Дорн, Джохин Миллер, The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-defistech.lv. mdt-defistech.lv.
3: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
4: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал Дзинтери.
5: Если чё, я бах.
4: Билеты в кассах Билеши Сервис.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всех.

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится очень, ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня в Видземе облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода с легким ветром. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим? Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабусерц.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Кайя, желаю тебе

0: Автомонитор.
1: Продолжаем следить за развитием событий на рижских дорогах во вторник, 4 августа. По утрам трафик остается летним, редко достигает 5 баллов. Вот и сегодня видим 4 балла, дороги загружены на 42%, а после 9 часов на монитор по прогнозу вернется тройка. Сейчас около 10 минут можно оставить на Густава-Замгала-Гатва перед Бриебе со стороны Восточной магистрали, на улице Пернавас перед Замитанским мостом со стороны Гризинкалнса, на Круспилс перед Гранита в обоих направлениях, плотно на Карля Урмане перед Винни-Басгатвой в сторону центра и подрос затор на участке Лелорба с Каунсема перед Мелнсила. Это, пожалуй, самые значительные места затруднений в черте города в данный момент. В следующем выпуске «Автомонитора» обратим внимание на аварийность и правонарушения. Ждем сводку госполиции. А сами остаемся внимательными, не отвлекаемся на гаджеты и ничего не нарушаем. Меня зовут Владимир Тин. Пусть дороги для вас будут безопасными, а день удачным.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
0: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Редифест ЛВ. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Calvin Harris.
3: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 9 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. В Даугавпилсе значительно вырастет арендная плата за муниципальное жилье. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Даугавпилсе с 1 октября значительно вырастет арендная плата за муниципальные квартиры, предусматривает постановление городской думы. Депутаты поддержали проект решения о внесении поправок в обязательные правила об арендной плате за муниципальные жилые помещения. Цель изменений, которые вступят в силу 1 октября, обеспечить долгосрочное содержание и ремонт муниципального жилого фонда с учетом значительно возросших расходов на строительство, материалы, энергоресурсы и обслуживание. Управление подчеркивает, что необходимость пересмотра арендной платы обоснована также докладом омбудсмена за 2025 год о доступности и качестве жилья, предлагаемого в рамках муниципальной помощи. В документе отмечается, что улучшение технического состояния муниципального жилого фонда долгое время задерживалось из-за нехватки финансирования, в то время

0: Время как требования к качеству жилых помещений в будущем возрастут. Самоуправления должны обеспечить, чтобы предлагаемое ими жилье было пригодным для проживания, безопасным и достойным человека. Поэтому необходимы регулярные вложения в ремонт квартир, содержание жилых домов и обновление жилого фонда. Согласно принятым Даугавпилской думой поправкам, арендная плата за квартиры, которые сдаются в качестве помощи в решении жилищных вопросов, а также за остальные муниципальные квартиры, увеличится с 30 до 70 центов за квадратный метр в месяц. Арендная плата за квартиры, которые сдаются специалистам, увеличится с 1 до 1,5 евро за квадратный метр. Прежняя арендная плата не покрывает даже часть фактических расходов на содержание жилья, указывают в самоуправлении. Например, за квартиру площадью 50 квадратных метров самоуправление сейчас получает всего 15 евро в месяц, что не покрывает даже малой части расходов, необходимых для содержания и ремонта квартир. Также самоуправление, как собственник квартир, покрывает расходы, связанные с содержанием, обновлением и развитием общей собственности жилых домов, в том числе участвует в реализации мер по повышению энергоэффективности жилых домов и финансировании ремонта и других обязательных работ. Дополнительные расходы создают и то, что после окончания арендных отношений часть квартир нуждается в ремонте. В Думе подчеркивают, что в последние годы самоуправление инвестировало значительные средства в обновление жилого фонда. С 2023 по 2025 год было отремонтировано 240 квартир на сумму 739 тысяч 90 евро, а в 2026 году заключены договоры на ремонт еще 60 квартир на сумму 326 тысяч 231 евро. Кроме того, с 2023 по 2026 год 481 тысяча 407 евро было выделено на содержание общей собственности жилых домов, ремонты, меры энергоэффективности. В то же время самоуправление подчеркивает, что социальная поддержка для жителей будет сохранена домохозяйством с низкими доходами, и впредь будут доступны жилищные пособия, которые помогают покрывать расходы на жилье.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня видимая облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: Авторадио.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь,

Должно быть, я уже простужен. Да после, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: Реклама.
1: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее?
3: Свежее.
2: И местное?
3: Верно.
2: Без добавок?
3: Без добавок.
2: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
0: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
5: Prošanči 25. augustā Dzintaru koncertzālē koncerts ar īpašu atmosfēru. Publikas beznosacījumu mīlulis Valērijs Meladze. Viņa dziesmas ir patiesu emociju un sirsnības pilnas. Tās nav tikai hiti, bet daļa no katra klausītāja personīgā stāsta. Biļetes pārdošanā biļešu servisa tīklā.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня в Видземе облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода с легким ветром. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже.
0: Реклама.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси».

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Автомонитор.
1: Завершился утренний час пик в латвийской столице. Перед 9 часами монитор показал 4 балла, загруженность дорог достигала 46%, и 25 существенных заторов дополнили картину утреннего трафика. К этой минуте сложных мест стало намного меньше, заторы сократились, на монитор вернулись 3 балла, и на этом уровне дорожная обстановка останется как минимум до полудня. Мы же переходим к сводке госполиции за минувшие сутки. К сожалению, вчерашний понедельник получился, мягко говоря, неудачным с точки зрения аварийности и правонарушений. Только по Риге и столичному региону 97 ДТП. В них пострадали 17 человек, в том числе 3 пешехода, 3 на электрогаджетах и 7 велосипедистов. Велосипед остается самым опасным средством передвижения. Нас призывают пересаживаться на двухколесный транспорт, делают велодорожки, но мы видим, что пока это действительно небезопасно. Теперь внимание. На славу потрудились патрульные. Наловили за сутки аж 110 нарушителей в сфере дорожного движения. Причем за агрессивное вождение и превышение скорости были выписаны штрафы 41 водителю. 4 попались за рулем под хмельком, 2 в легкой степени. Им определено административное наказание, то есть штраф. Еще 2 превысили 1,5 промилле, сели за руль. Как следствие, уголовное дело, крупный штраф, лишение прав. И в одном случае за авто нужно выплатить его компенсационную стоимость, а в другом случае машину попросту конфисковали. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю хорошего дня и безопасного движения.

0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
1: Turn us down, turn us to the sky.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Всем зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Зачем мне небо в алмазах? Красивые фразы. Не отпускай меня, мне сладок этот плен.
0: Первое автомобильное радио.
2: Ничего не говори.
3: Время пройдет, и ты забудешь все, что было.
0: 103.2 FM.
1: Цветы здесь.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про инициативы.
1: Чтобы уменьшить дискриминацию, в системе ЭВС ЛИБА планируется сделать недоступными исторические данные о когда-либо диагностированных у пациентов психических расстройствах и расстройствах поведения. Предусматривает разработанный Министерством здравоохранения проект правил, который вынесен на общественное обсуждение до 13 августа. Министерство указывает, что такая доступная в ЭВС ЛИБА информация в отдельных случаях необоснованно мешала людям претендовать на работу по определенным профессиям или должностям, а также пройти необходимую для получения водительского удостоверения проверку здоровья. В системе ЭВС ЛИБА доступна информация обо всех зарегистрированных состояниях психического здоровья человека на разных этапах жизни, в том числе о расстройствах, которые больше не актуальны. По мнению Минздрава, доступность таких исторических данных может в том числе удерживать людей от своевременного обращения за помощью в государственные лечебные учреждения. Поэтому цель изменений не только уменьшить дискриминацию, но и снизить стигматизацию психических заболеваний в обществе и способствовать своевременному обращению к врачу.
3: Про финансы.
1: Более трети жителей Латвии сомневаются, смогут ли вовремя оплачивать коммунальные услуги. Согласно опросу энергетической компании «Эллингер», 37% населения признаются, что их беспокоит возможность оплаты ежемесячных счетов за жилье. Некоторые респонденты предполагают, что им, возможно, придется задерживать платежи, оплачивать лишь часть счетов или в отдельных случаях не платить вовсе. При этом часть опрошенных признается, что пока

0: не может оценить, справятся ли они с коммунальными платежами в ближайшее время. Чаще всего тревогу по поводу коммунальных расходов выражают молодые люди от 18 до 29 лет, жители в возрасте 40-49 лет и жители Латгалии. Реже всего подобные опасения звучат среди жителей Риги и Видземе. По словам председателя правления Эллингер Дависа Скулта, ситуация практически не изменилась за последние два года. В 2024 году аналогичное исследование показало, что беспокойство по поводу оплаты коммунальных счетов испытывали 38% жителей. Это говорит о том, что для части общества экономическая ситуация по-прежнему остается сложной, отметил Скулта. Опрос был проведен компанией Norstat Latvia. В нем приняли участие 1006 жителей Латвии в возрасте от 18 до 76 лет.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В восточных регионах страны переменная облачность. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Прошлым летом песня «Малиновые ночи» в исполнении Ярослава Сумишевского стала одной из самых заметных новинок. Теперь артист продолжает это настроение и представляет новую композицию «Мята трава». Сегодня Ярослав Сумишевский переживает один из самых ярких периодов своей карьеры. Он собирает полные концертные залы, продолжает большой гастрольный тур, выпускает одну премьеру за другой и остается одним из самых востребованных исполнителей. Слушатели по-прежнему ценят его за искреннюю подачу, живой голос и песни, в которых легко узнать собственные чувства. Встречайте!

0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
1: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Joachim Miller. The Matrix. Иконическая музыка. Мощный звук. Визуал и энергия. На всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин Цита Сантехника закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. Цитасантехника. Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. Цитасантехника. Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
4: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
3: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал Дзинтери.
4: Если чё, я пах.
3: Билеты в кассах Билеши Сервис.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио.
1: Вместе в пути.
2: Говорят, у Лиды кончилась либидо.
3: Да ладно.
2: Говорят, у Светы в 40 мужа нету.
3: Ну и ладно.
2: Говорят, когда за 30 нечего ловить, а за 40 только кошек можно заводить.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие уверены, чем выше октановое число, тем лучше для двигателя. Но это совсем не так. Если производитель рекомендует бензин 95-й или 98-й или даже 100-й, что редкость, особого смысла нет. Мощнее автомобиль не станет, а расход топлива заметно не снизится. Высокооктановое топливо нужно прежде всего двигателям с высокой степенью сжатия и турбонаддувом. Именно под него они и рассчитаны. А вот для обычного атмосферного мотора переплата чаще всего не приносит никакой ощутимой пользы. Главное – заправляться качественным топливом на проверенных АЗС. Ну и, конечно же, не гнаться за цифрами на колонке. Психологи давно заметили интересную особенность. Водитель ведет автомобиль по-разному в зависимости от того, кто находится рядом. Когда в салоне дети, большинство людей автоматически снижает скорость и избегает резких маневров. А вот друзья или ровесники, наоборот, нередко провоцируют более рискованное поведение. Водитель чаще ускоряется и охотнее идет на обгон. Особенно ярко этот эффект проявляется у молодых автомобилистов. Получается, пассажиры могут влиять на безопасность поездки даже молча, только за счет одного своего присутствия. Еще несколько лет назад центральная консоль была усыпана кнопками. Сегодня почти всеми функциями управляет большой сенсорный экран. Причина проста. Так производителям дешевле. Один дисплей заменяет десятки отдельных переключателей, упрощает производство и позволяет обновлять функции автомобиля программно. Но есть и обратная сторона. Исследования показывают, что для выполнения простых действий, например, изменить температуру или включить обогрев сидений, через экран водителю приходится дольше отвлекаться от дороги. Именно поэтому некоторые автопроизводители уже начали возвращать физические кнопки для самых важных функций. Да, похоже, удобство и безопасность все-таки берут верх над модой на полностью сенсорные салоны. Согласны? Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня в Видземе облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода с легким ветром. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже.
3: Реклама. 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
4: Снижаем цены на овощи и фрукты. Опускаем цены в магазинах Lidl с понедельника. Помидоры на ветке 1 килограмм, евро 49. Огурец 1 штука, 99 центов. И молодой картофель в сетке 1 килограмм, 69 центов. Lidl стоит того.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
5: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

Прости, что я опять под утро возвращаюсь, полночи пробежав под мартовским дождем. И у твоих дверей я, как всегда, покаюсь и напрошусь на чай с вишневым пирогом. Прости, что я дыхнул

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.
1: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10». Когда вкус говорит сам за себя.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
3: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
3: А я простила, я простила.
2: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.
3: Я с тобой.
2: Билеты в кассах Билетшоу-сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку. С вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про проекты.
1: Нет ни малейших оснований рассчитывать на то, что средств, полученных по итогам конкурсов Европейского Союза, хватит для завершения первого этапа железнодорожного проекта Rail Baltica, заявил вице-президент Европарламента Роберт Зиле. Министерство финансов исходит из того, что 85% финансирования поступит из Европы, но проект никогда не задумывался таким образом. Для Rail Baltica финансирование не гарантировано. Все средства распределяются исключительно через конкурс. Процедуры, пояснил Зиле. По его словам, предложение Еврокомиссии предусматривает, что в новом 7-летнем бюджете на транспортное направление будет выделен 51 миллиард евро на крупные транспортные проекты в разных странах. Для завершения первого этапа Rail Baltica во всех трех странах Балтии требуется еще 10 миллиардов евро. Невозможно представить, чтобы страны Балтии за 7 лет получили для одного проекта пятую часть всех распределяемых средств. Этого не произойдет, уверен Зиле. Он добавил, что Минфину пора заняться поиском альтернативных источников финансирования.
2: Про детей.
1: В начале этого года в Латвии проживало 334 тысячи детей в возрасте до 17 лет, что составляет 18,5% общей численности населения, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. По сравнению с прошлым годом число детей сократилось на 2,7%. Среди самоуправлений наибольшая доля детей в населении была зарегистрирована в Моропском крае 29,2% и Адажском крае 24,8%. Самая низкая доля детей отмечена в Красловском крае 12% и Аугсдорфском крае 13,1%. В начале 2025-26 учебного года программы дошкольного образования в Латвии осваивали 86 300 детей. По программам основного образования обучались 183 700 школьников, а по программам среднего образования 40 600. В прошлом году заработную плату получали 19,5% или почти каждый пятый ребенок в возрасте от 13 до 17 лет, свидетельствуют

0: Данные службы госдоходов. Самая высокая доля работающих детей была зарегистрирована в Латгалии – 22% и Курзаме – 26%, а самая низкая в Риге – 7,3%. Средняя продолжительность работы по трудовому договору у 13-летних детей составляла 17 дней, а у 17-летних – 53 дня.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В восточных регионах страны переменная облачность. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Микс Медиа Групп.
2: Авторадио.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Дело мастера.
1: Как продлить срок службы вашей стиральной машины? Когда стиральная машина начинает звучать как музыкальная шкатулка, стоит задуматься о том, что срок ее службы можно продлить просто и разумно. Начните с основного, с установки. Машина должна стоять ровно и твердо, без люфтов и перекосов. Даже незначительное колебание одного из углов усиливает вибрацию, что влияет на подшипники бака и быстро выводит его из строя. Проверьте, сняты ли транспортировочные болты. Они созданы для перевозки, но блокируют нормальную работу машины. После этого обратите внимание на режим ее работы. Не перегружайте барабан. Загрузка свыше нормы создает лишнюю нагрузку на мотор и привод, а также влияет на качество отжима. Используйте подходящие моющие средства. Специальные порошки или гели для автоматических машин содержат меньше пены и меньше остаточного налета. Избыток пены – это не просто мыльный сюрприз, а серьезный стресс для насоса и датчиков. Очистка и уход – это следующий важный шаг. Регулярно протирайте уплотнитель дверцы, чтобы в складках не задерживалась влага и не развивалась плесень. Промежутком раз в пару месяцев запускайте программу с высокой температурой без белья, чтобы удалить известковые отложения и остатки моющих средств. Накопление налета увеличивает его нагрузку и ускоряет износ. Не забывайте и о внешних условиях. Жесткая вода становится врагом машины. Если в вашей квартире она сильно жесткая, стоит подключить умягчитель или периодически использовать специальные таблетки от накипи. Это защитит нагревательный элемент и электронную часть от перегрева и сбоя. Когда все эти нюансы учтены, стиральная машина будет работать как часовой механизм, а обеспечить такое состояние – это уже дело мастера.
0: Дело мастера.
2: Реклама.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Joachim Miller. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
5: Свежее местное, без добавок, свежее местное, без добавок.
6: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
5: Свежее местное, без добавок.
7: Свежее?
8: Свежее.
7: И местное?
8: Верно.
7: Без добавок?
8: Без добавок.
7: Очень хорошо.
6: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
9: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: вокзале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Интересный факт. Запах нового автомобиля содержит вредные химические вещества. Ни с чем не сравнимый запах нового авто представляет собой выделение различных растворителей, клеев, пластика, резины и синтетических тканей, что ранее применялось в конструкции автомобиля. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня в Видземе облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода с легким ветром. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже.
0: Реклама.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
3: Город затихает, огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10». Когда вкус говорит сам за себя.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Зинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
5: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о необычных, но вполне объяснимых особенностях собак. Сегодня мы поговорим о том, почему подушечки лап питомца иногда пахнут попкорном или сыром. Многие владельцы замечали этот запах и удивлялись его происхождению. На самом деле он связан с особенностями кожи и микрофлоры лап. У собак основная система терморегуляции сосредоточена на подушечках лап. Они выделяют небольшое количество влаги, которая сама по себе почти не имеет запаха. На поверхности лап живут бактерии и дрожжевые микроорганизмы. Когда они взаимодействуют с естественным процессом в теле собаки, образуются соединения с характерным ароматом. Именно они могут напоминать запах попкорна или сыра. Это естественный процесс и не признак плохой гигиены. Запах чаще становится заметен после прогулки или активного движения, когда собака бегает и подушечки лап работают интенсивнее. В большинстве случаев такой запах не требует вмешательства. Достаточно обычного ухода и мытья лап после прогулок, особенно если собака гуляет по пыльным или влажным поверхностям. Важно тщательно вытирать лапы, чтобы влага не задерживалась между подушечками. И пока мы учимся замечать такие мелочи и понимать их причины, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук евро 79. И майонез Original 855 миллилитров 3,59. Lidl стоит того.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про чиновников.
2: Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил Министерству финансов оценить практику удаленной работы в структурах государственного управления. Большинству сотрудников следует вернуться к очной работе, подчеркнул премьер после заседания Коалиционного совета по сотрудничеству. Кулбергс заявил, что введенная в госуправлении во время пандемии COVID-19 практика удаленной работы местами сохранилась слишком широко. По его мнению, это создает проблемы для жителей, которым нужно получить те или иные услуги или дозвониться до должностных лиц. Премьер заявил, что его личный опыт показывает, что застать сотрудников госучреждений очно может быть не просто не только по пятницам, но и в другие рабочие дни. Поэтому он поручил подготовить обзор об организации удаленки в госуправлении и о возможностях более широкого возобновления очной работы. По словам премьера, в отдельных случаях могут быть сохранены исключения, например, для определенных профессий в сфере информационных технологий или других специфических функций. Но в целом сотрудники сектора должны быть доступны на рабочем месте. Ковида больше нет. Надо возвращаться и работать на месте, подчеркнул Кулбергс.
3: Про финансы.
2: Более трети жителей Латвии сомневаются, смогут ли вовремя оплачивать коммунальные услуги. Согласно опросу энергетической компании Эллингер, 37% населения признаются, что их беспокоит возможность оплаты ежемесячных счетов за жилье. Некоторые респонденты предполагают, что им, возможно, придется задерживать платежи, оплачивать лишь часть счетов или в отдельных случаях не платить вовсе. При этом часть опрошенных признается, что пока не может оценить, справятся ли они с коммунальными платежами в ближайшее время. Чаще всего тревогу по поводу коммунальных расходов выражают молодые люди от 18 до 29 лет, жители в возрасте 40-49 лет и жители Латгалии. Реже всего подобные опасения звучат среди жителей Риги и Видземе. По словам председателя правления Эллингер Дависа Скулта, ситуация практически не изменилась за последние два года. В 2024 году аналогичное исследование показало, что беспокойство по поводу оплаты коммунальных счетов испытывали 38% жителей. Это говорит о том, что для части общества экономическая ситуация по-прежнему остается сложной, отметил Скулте. Опрос был проведен компанией Norstat Latvia. В нем приняли участие 1006 жителей Латвии в возрасте от 18 до 76 лет.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В восточных регионах страны переменная облачность. Дневная температура составит от 20

0: и до 26 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Прошлым летом песня «Малиновые ночи» в исполнении Ярослава Сумишевского стала одной из самых заметных новинок. Теперь артист продолжает это настроение и представляет новую композицию «Мята трава». Сегодня Ярослав Сумишевский переживает один из самых ярких периодов своей карьеры. Он собирает полные концертные залы, продолжает большой гастрольный тур, выпускает одну премьеру за другой и остается одним из самых востребованных исполнителей. Слушатели по-прежнему ценят его за искреннюю подачу, живой голос и песни, в которых легко узнать собственные чувства. Встречайте

Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие уверены, чем выше октановое число, тем лучше для двигателя. Но это совсем не так. Если производитель рекомендует бензин 95-й или 98-й или даже 100-й, что редкость, особого смысла нет. Мощнее автомобиль не станет, а расход топлива заметно не снизится. Высокооктановое топливо нужно прежде всего двигателям с высокой степенью сжатия и турбонаддувом. Именно под него они и рассчитаны. А вот для обычного атмосферного мотора переплата чаще всего не приносит никакой ощутимой пользы. Главное – заправляться качественным топливом на проверенных АЗС. Ну и, конечно же, не гнаться за цифрами на колонке. Психологи давно заметили интересную особенность. Водитель ведет автомобиль по-разному в зависимости от того, кто находится рядом. Когда в салоне дети, большинство людей автоматически снижает скорость и избегает резких маневров. А вот друзья или ровесники, наоборот, нередко провоцируют более рискованное поведение. Водитель чаще ускоряется и охотнее идет на обгон. Особенно ярко этот эффект проявляется у молодых автомобилистов. Получается, пассажиры могут влиять на безопасность поездки даже молча, только за счет одного своего присутствия. Еще несколько лет назад центральная консоль была усыпана кнопками. Сегодня почти всеми функциями управляет большой сенсорный экран. Причина проста. Так производителям дешевле. Один дисплей заменяет десятки отдельных переключателей, упрощает производство и позволяет обновлять функции автомобиля программно. Но есть и обратная сторона. Исследования показывают, что для выполнения простых действий, например, изменить температуру или включить обогрев сидений, через экран водителю приходится дольше отвлекаться от дороги. Именно поэтому некоторые автопроизводители уже начали возвращать физические кнопки для самых важных функций. Да, похоже, удобство и безопасность все-таки берут верх над модой на полностью сенсорные салоны. Согласны? Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня в Видземе облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода с легким ветром. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже.
3: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
4: Рестораны Вайрак Саулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Ивана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

0: Реклама.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио. Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Риге 13 часов.
1: Новости. В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про почту.
1: Latvijas Posts предлагает с 1 января 2027 года изменить тарифы на универсальные почтовые услуги. Проект уже передан на рассмотрение комиссии по регулированию общественных услуг. Если изменения утвердят, стоимость отправки простого письма по Латвии весом до 20 граммов возрастет с 2 евро 35 центов до 2,5 евро. В целом, Latvijas Posts на простые внутренние письма в зависимости от веса предлагает повысить тарифы от 6 до 47%. На заказные от 28,5 до 50%, а на застрахованные от 46 до 56%. Одновременно компания предлагает пересмотреть стоимость большинства других почтовых отправлений. Самое существенное подорожание может коснуться тяжелых мелких пакетов весом от 1 до 2 кг. Цена такого отправления может удвоиться с 7,84 до 15,47 кг. Вырастут и тарифы на заказные и застрахованные пакеты этой категории. Также изменения затронут и доставку подписных изданий. Стоимость доставки одного экземпляра предлагается увеличить с 84 до 89 центов. В компании объясняют необходимость пересмотра цен с сокращением объема традиционной почты, ростом затрат, а также изменением требований к универсальной почтовой услуге.
2: Про инициативы.
1: Чтобы уменьшить дискриминацию, в системе ЭВСЛИБА планируется сделать недоступными исторические данные о когда-либо диагностированных у пациентов психических расстройствах и расстройствах поведения. Предусматривает разработанный Министерством здравоохранения проект правил, который вынесен на общественное обсуждение до 13 августа. Министерство указывает, что такая доступная в ЭВСЛИБА информация в отдельных случаях необоснованно мешала людям претендовать на работу по определенным профессиям или должностям, а также пройти необходимую для получения водительского удостоверения проверку здоровья. В системе ЭВСЛИБА доступна информация обо всех зарегистрированных состояниях психического здоровья человека на разных этапах жизни, в том числе о расстройствах, которые больше не актуальны. По мнению Минздрава, доступность таких исторических данных может в том числе удерживать людей от своевременного обращения за помощью в государственные лечебные учреждения. Поэтому цель изменений не только уменьшить дискриминацию, но и снизить стигматизацию психических заболеваний в обществе и способствовать своевременному обращению к врачу.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В восточных регионах страны переменная облачность. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: «Грустная остановка».
1: Во всем мире есть множество блюд, которые объединяют простоту и вкус. Одно из них – чебурек. Золотистый, сочный и знакомый каждому. Слово «чебурек» происходит от крымско-татарского слова, которое означает «сырой пирожок». Первоначально оно указывало на то, что начинка кладется не обжаренной, а прожарка происходит в масле. Согласно легендам, первые чебуреки жарились прямо на щитах монголо-татарских воинов, а потом рецепт перекочевал в крымско-татарскую кухню. Сегодня этот полукруглый пирожок стал символом уличной еды и домашнего тепла. Для начала приготовьте фарш. Лучше смесь говядины и баранины. Пропустите через мясорубку вместе с луком или добавьте мелко нарезанный лук. Посолите, поперчите и хорошо вымесите, чтобы масса стала эластичной и однородной. В теплой воде растворите яйцо и щепотку соли. Затем постепенно добавьте эту жидкость в просеянную муку, замешивая крутое тесто. Разделите тесто на 6 одинаковых частей. Каждую раскатайте в тонкий круг толщиной около 2 мм. Половину круга воспользуйтесь как основу. На нее аккуратно выложите фарш, отступив от края примерно 2 сантиметра. Накройте начинку второй половиной теста и плотно защипните края методом вилки или пальцевыми зубчиками. Нагрейте хорошее количество подсолнечного масла в глубокой сковороде до средневысокой температуры. Аккуратно опускайте чебуреки одну за другой и жарьте по 2-3 минуты с каждой стороны, пока тесто не приобретет золотистый цвет и хрустящую корочку. Когда внешняя корочка станет румяной, а внутри вы почувствуете легкий сок, снимите чебуреки шумовкой и дайте стечь лишнему маслу. Затем выложите на бумажные полотенца. Подавать можно с зеленью или ломтиком лимона. И пусть каждая остановка по пути домой будет вкусной. Приятного аппетита!
0: «Грустная остановка».
2: Реклама. 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Joachim Miller. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
6: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
5: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
6: Если чё, я бах.
5: Билеты в кассах «Билеши сервис».
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Интересный факт. Легендарная модель.
1: Среди дорогих автомобилей особое место занимает Феррари, выпущенная в 60-х годах. Было произведено всего 36 экземпляров, каждый из которых стоил 18 тысяч долларов и продавался только с разрешения владельца завода. Рекордная цена была установлена в 2008 году, когда один из этих автомобилей был продан на аукционе за 15 миллионов евро.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня в Видземе облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода с легким ветром. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже.
0: Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

0: Ultra Life Fest 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Рестораны Вайракс Аулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу сервис.
1: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Цинтари». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билешу сервис. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вондерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
2: Люди ночами.
0: Билеты на FridayTicket.com.

0: мотор.
1: Киноафиша. Программа «Киноафиша» продолжает знакомить вас с историями, которые вдохновляют сильнее любого вымысла. Сегодня в центре внимания фильм «Серфер души». Это трогательная биографическая драма, основанная на реальных событиях, которая доказывает, что настоящую мечту невозможно сломить. Фильм «Серфер души» рассказывает историю юной серфингистки Беттани Хэмилтон. С раннего детства она мечтала о больших соревнованиях, но в 13 лет во время тренировки на нее нападает акула. Девушка теряет руку, однако не теряет самое главное желание жить и заниматься любимым делом. После долгого восстановления Беттани снова выходит на воду. Несмотря на страх, боль и сомнения окружающих, она возвращается в профессиональный спорт и продолжает бороться за победы, доказывая, что сила характера способна преодолеть любые испытания. Фильм «Серфер души» основан на реальных событиях и создан по автобиографической книге. Картина получила премию «Спутник» за лучший оригинальный саундтрек и была номинирована на премию «Выбор народа» как лучшая экранизация книги. Приятного просмотра! Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
2: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются! Roxette UK – официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Зинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал «Зинтери». Вера Прежнего.
5: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
5: А я простила, я простила.
4: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Зинтери». Билеты в кассах «Билишесервис».
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@dausveidiba.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про проекты.
1: Нет ни малейших оснований рассчитывать на то, что средств, полученных по итогам конкурсов Европейского Союза, хватит для завершения первого этапа железнодорожного проекта Rail Baltica, заявил вице-президент Европарламента Роберт Зиле. Министерство финансов исходит из того, что 85% финансирования поступит из Европы, но проект никогда не задумывался таким образом. Для Rail Baltica финансирование не гарантировано. Все средства распределяются исключительно через конкурсы. Конкурсные процедуры, пояснил Зиле. По его словам, предложение Еврокомиссии предусматривает, что в новом 7-летнем бюджете на транспортное направление будет выделен 51 миллиард евро на крупные транспортные проекты в разных странах. Для завершения первого этапа Rail Baltica во всех трех странах Балтии требуется еще 10 миллиардов евро. Невозможно представить, чтобы страны Балтии за 7 лет получили для одного проекта пятую часть всех распределяемых средств. Этого не произойдет, уверен Зиле. Он добавил, что Минфину пора заняться поиском альтернативных источников финансирования.
3: Про детей.
1: В начале этого года в Латвии проживало 334 тысячи детей в возрасте до 17 лет, что составляет 18,5% общей численности населения, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. По сравнению с прошлым годом число детей сократилось на 2,7%. Среди самоуправлений наибольшая доля детей в населении была зарегистрирована в Марупском крае 29,2% и Адажском крае 24,8%. Самая низкая доля детей отмечена в Красловском крае 12% и Аугсдовгском крае 13,1%. В начале 2025-26 учебного года программы дошкольного образования в Латвии осваивали 86 300 детей. По программам основного образования обучались 183 700 школьников, а по программам среднего образования 40 600. В прошлом году заработную плату получали 19,5% или почти каждый пятый ребенок в возрасте от 13 до 17 лет, свидетельствуют данные службы госдоходов. Самая высокая доля работающих детей была зарегистрирована в Латгалии 22% и Курземе 26%, а самая низкая в Риге 7,3%. Средняя продолжительность работы по трудовому договору у 13-летних детей составляла 17 дней, а у 17-летних 53 дня.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В восточных регионах страны переменная облачность. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

Наше лето продолжается, вместе с ним, когда тепло и солнце светит, все события в жизни становятся более заметными, яркими и красивыми. Именно об этом пойдет речь в программе «По заявкам» только для вас. Меня зовут Владимир Тин. Начнем с поздравления самому себе, которое прислал Дмитрий. Здравствуй, любимое авторадио. Я поздравляю сам себя с днем рождения. Через передачу «Только для нас». Желаю себе счастья, здоровья, чтобы родные и близкие люди окружали меня любовью и заботой. И храни нас всех, Господь. Все прозвучало очень мило и даже смело. Прекрасный порыв Дмитрия разделить со всеми слушателями свой день рождения поддерживаем полностью. Мы желаем хорошего вам настроения и веселого праздника.

Еще раз всем пламенный привет. Напомню номер для ваших заявок, друзья. 2299-4949 через WhatsApp. Прислать поздравление или весточку еще не поздно, хотя лучше это делать заранее. Как, например, поступила Елена. Она пишет: «Здравствуйте, дорогое авторадио. По сложившейся доброй традиции хотим поздравить через вашу передачу нашу маму и бабушку Валентину Кольцову. Мусик, поздравляем тебя с днем рождения. Пусть у тебя всегда будут поводы для радости и улыбок. Ты наш якорь и нескончаемый источник оптимизма. С любовью это пожелали дочь и внук. И приписочка: поздравьте, пожалуйста, нашу Мусечку веселой песней «Какая же я бабка». Ну что ж, Валентина, пожелания, поздравления в ваш адрес прозвучали. Дело за нами не станет. Авторадио всегда готово порадовать песней веселой. И в данном случае это Влада Вершинина в народной передаче «Только для вас».

0: Реклама. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilešusservis.lv.
1: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 4. Līdz 10. augustam Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

0: Ultra Life Fest 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Всегда приятно получать послания в передачу только для вас от наших верных и добрых друзей. К ним, без сомнения, относится уважаемая Тамара Васильевна. Сегодня она поздравляет Ирочку с днем рождения, причем по обыкновению своими словами.
1: Добрый день, мое авторадио, ведущие. Сегодня у нашей Ирочки день рождения. Я и моя дочь поздравляем ее. Когда Всевышний соединяет двух людей, это великое счастье. Берегите его, цените, приумножайте. Ирочка, ты мудрая женщина, и в этот день, день твоего рождения, мы желаем тебе огромного счастья, крепкого здоровья, и пусть удача и любовь в твоей жизни будут превыше всего. С уважением к тебе мы. И пусть прозвучит песня Надежды Кадышевой «Давай мы будем счастливы».

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет: песня для тех, кто в пути.

жару и в холода. Будь то Украина или Польша, за рулем всегда, за рулем всегда дальнобойщик, дальнобойщик.

это не какой-нибудь любитель. Он не покупал свои права, работяга, а не автогонщик. Отвечает он за свои слова, дальнобойщик, дальнобойщик. Отвечает он за свои слова, дальнобойщик, дальнобойщик.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. На юго-востоке страны облачность увеличится. Местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 10 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно легкая облачность. Местами, особенно в Курзаме, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. Местами на побережье плюс 22, плюс 24. В Риге в среду ожидается легкая облачность, восточный ветер сменится на южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Реклама.
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
0: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

Это программа «По заявкам» только для вас. Нам пишет Татьяна Курилович. Здравствуйте, Авторадио. От всей семьи и компании друзей мы поздравляем с днем рождения прекрасную Елену Харсову. Ты наша гордость и наша радость. Мы тебя ценим за твою доброту, за мудрость и за невероятную силу духа. Желаем, чтобы все твои дни были наполнены светом, теплом и улыбками. Пусть здоровье будет крепким, мечты самыми смелыми, а рядом всегда будут те, кто любит и поддерживает. И пусть сегодня прозвучит песня «С днем рождения, Лена». Друзья, надо сказать, что эта песня – редкая птица в наших краях, тем не менее у нас она есть. И мы с удовольствием, Леночка, дарим ее вам в честь праздника в исполнении Владимира Томшина в передаче «Только для вас».

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Августа в зале Дзинтари особенный, атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

за осенью. Красное лето придет, придет. Зашумят сады, клёны пьяные. Только жаль, что тебя мне никто не вернет. Указала судьба, дороги разные.

Ух, интересно, у нас завершение программы по заявкам намечается. Весточку прислала автоледи Кристина. Обычно мы получаем от нее сообщение с дорог в автомонитор, но сегодня другой повод. Добрый день. Встречаюсь с подружкой моей юности Дианой и очень прошу вас поставить для нас песню группы Ария «Беспечный ангел» или «Улица роз», или, может быть, Владимира Кузьмина «Семь морей». Это вообще моя любимая. Ну что ж, Кристина, душевной вам встречи с подружкой, а что называется, на дорожку, и чтобы зарядиться позитивом и энергией, послушаем «Семь морей». И на этом простимся с нашими слушателями до завтра, когда мы встретимся на том же месте в тот же час в программе по заявкам.

0: новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте!
1: Про исследования.
0: 27% жителей Латвии за минувший год обращались за займами, чтобы покрыть непредвиденные расходы или сделать крупную покупку, сообщают представители Swedbank со ссылкой на проведенное исследование. Чаще всего люди занимали деньги именно на внезапные нужды. Так поступили 38% опрошенных. Это могли быть как расходы на здоровье, так и срочный ремонт дома. На втором месте крупные покупки, ради которых занимали 24% респондентов, а еще 23% брали деньги на покупку или ремонт автомобиля. 20% участников опроса занимали средства просто для того, чтобы справиться с повседневными расходами. Среди тех, кто за последний год брал деньги взаймы, больше всего заемщиков оказалось в возрасте от 30 до 39 лет – 39%. Высокая доля наблюдается и среди семей с детьми – 36%. Если говорить о том, куда в первую очередь обращаются люди, когда им срочно нужны деньги, то 51% берут взаймы у родственников и друзей, треть у банков и еще треть у небанковских кредиторов. 21% респондентов ожидает, что в течение следующего года им снова придется занимать деньги на крупные или непредвиденные расходы.
2: Про чиновников.
0: Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил Министерству финансов оценить практику удаленной работы в структурах государственного управления. Большинству сотрудников следует вернуться к очной работе, подчеркнул премьер после заседания Коалиционного совета по сотрудничеству. Кулбергс заявил, что введенная в госуправлении во время пандемии COVID-19 практика удаленной работы местами сохранилась слишком широко. По его мнению, это создает проблемы для жителей, которым нужно получить те или иные услуги или дозвониться до должностных лиц. Премьер заявил, что его личный опыт показывает, что застать сотрудников госучреждений очно может быть непросто не только по пятницам, но и в другие рабочие дни. Поэтому он поручил подготовить обзор об организации удаленки в госуправлении и о возможностях более широкого возобновления очной работы. По словам премьера, в отдельных случаях могут быть сохранены исключения, например, для определенных профессий в сфере информационных технологий или других специфических функций. Но в целом сотрудники сектора должны быть доступны на рабочем месте. Ковида больше нет. Надо возвращаться и работать на месте, подчеркнул Кулбергс.
2: Про погоду.
0: В среду, 5 августа, в Латвии ожидается малооблачная погода. В вечерние часы в Курзаме возможны небольшие дожди. Дневная температура составит от 23 до 30 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 29 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
3: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Прошлым летом песня «Малиновые ночи» в исполнении Ярослава Сумишевского стала одной из самых заметных новинок. Теперь артист продолжает это настроение и представляет новую композицию «Мята трава». Сегодня Ярослав Сумишевский переживает один из самых ярких периодов своей карьеры. Он собирает полные концертные залы, продолжает большой гастрольный тур, выпускает одну премьеру за другой и остается одним из самых востребованных исполнителей. Слушатели по-прежнему ценят его за искреннюю подачу, живой голос и песни, в которых легко узнать собственные чувства. Встречайте!

0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков, подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие уверены, чем выше октановое число, тем лучше для двигателя. Но это совсем не так. Если производитель рекомендует бензин 95-й или 98-й или даже 100-й, что редкость, особого смысла нет. Мощнее автомобиль не станет, а расход топлива заметно не снизится. Высокооктановое топливо нужно прежде всего двигателям с высокой степенью сжатия и турбонаддувом. Именно под него они и рассчитаны. А вот для обычного атмосферного мотора переплата чаще всего не приносит никакой ощутимой пользы. Главное – заправляться качественным топливом на проверенных АЗС. Ну и, конечно же, не гнаться за цифрами на колонке. Психологи давно заметили интересную особенность. Водитель ведет автомобиль по-разному в зависимости от того, кто находится рядом. Когда в салоне дети, большинство людей автоматически снижает скорость и избегает резких маневров. А вот друзья или ровесники, наоборот, нередко провоцируют более рискованное поведение. Водитель чаще ускоряется и охотнее идет на обгон. Особенно ярко этот эффект проявляется у молодых автомобилистов. Получается, пассажиры могут влиять на безопасность поездки даже молча, только за счет одного своего присутствия. Еще несколько лет назад центральная консоль была усыпана кнопками. Сегодня почти всеми функциями управляет большой сенсорный экран. Причина проста. Так производителям дешевле. Один дисплей заменяет десятки отдельных переключателей, упрощает производство и позволяет обновлять функции автомобиля программно. Но есть и обратная сторона. Исследования показывают, что для выполнения простых действий, например, изменить температуру или включить обогрев сидений, через экран водителю приходится дольше отвлекаться от дороги. Именно поэтому некоторые автопроизводители уже начали возвращать физические кнопки для самых важных функций. Да, похоже, удобство и безопасность все-таки берут верх над модой на полностью сенсорные салоны. Согласны? Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. На юго-востоке страны облачность увеличится. Местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 10 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно легкая облачность. Местами, особенно в Курзаме, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. Местами на побережье плюс 22, плюс 24. В Риге в среду ожидается легкая облачность, восточный ветер сменится на южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
3: Реклама.
4: Августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.
5: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Calvin Harris.
6: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: rokavē. Biļetes biļešu servis tīklā.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о необычных, но вполне объяснимых особенностях собак. Сегодня мы поговорим о том, почему подушечки лап питомца иногда пахнут попкорном или сыром. Многие владельцы замечали этот запах и удивлялись его происхождению. На самом деле он связан с особенностями кожи и микрофлоры лап. У собак основная система терморегуляции сосредоточена на подушечках лап. Они выделяют небольшое количество влаги, которая сама по себе почти не имеет запаха. На поверхности лап живут бактерии и дрожжевые микроорганизмы. Когда они взаимодействуют с естественным процессом в теле собаки, образуются соединения с характерным ароматом. Именно они могут напоминать запах попкорна или сыра. Это естественный процесс и не признак плохой гигиены. Запах чаще становится заметен после прогулки или активного движения, когда собака бегает и подушечки лап работают интенсивнее. В большинстве случаев такой запах не требует вмешательства. Достаточно обычного ухода и мытья лап после прогулок, особенно если собака гуляет по пыльным или влажным поверхностям. Важно тщательно вытирать лапы, чтобы влага не задерживалась между подушечками. И пока мы учимся замечать такие мелочи и понимать их причины, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
2: Билеты «Билишус Сервис».
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Дарите женщинам цветы без повода и
2: бля. Все, что в жизни есть у меня.
0: Первое автомобильное радио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов.

0: агентству «Лето», в Ассоциации автоперевозчиков «Латвия Шауто». Ассоциация подала в Кабинет министров официальное возражение против подготовленного Министерством внутренних дел проекта распоряжения, который предусматривает полную остановку работы единственного автомобильного пограничного пункта Патерниеки на латвийско-белорусской границе. Ассоциация поддерживает жесткие меры против осуществляемой Беларусью гибридной атаки, однако считает, что полное закрытие погранпункта является несоразмерной мерой, которая навредит латвийским предприятиям, но не остановит нелегальную миграцию. В ассоциации отмечают, что поток нелегальных мигрантов в основном проходит через зеленую границу, вне официальных контрольно-пропускных пунктов. Официальный пограничный пункт с полным пограничным и таможенным контролем – это именно то место, где государство наиболее эффективно контролирует движение людей и грузов. С его закрытием грузопотоки переориентируются на пограничные пункты Литвы и Польши, в результате чего Латвия потеряет доходы от транзита, рабочие места в Латгале, позиции на рынке в пользу перевозчиков из соседних стран. Латвия Сауто также обращает внимание на то, что альтернативное решение и соразмерность такого шага не оценивались, а влияние на народное хозяйство отрицается, хотя закрывается единственный автомобильный пограничный пункт на границе. Не установлены ни сроки приостановки работы пункта, ни порядок пересмотра решения. Из-за срочности участие общественности в его обсуждении полностью исключено. Кроме того, пункт Патерни не работает уже с 31 июля из-за технической неисправности. И на границе застряли десятки грузовиков. Ассоциация призывает правительство перед принятием решения провести оценку влияния на народное хозяйство, разработать целенаправленный режим усиленного контроля, включающий полное сканирование грузов, анализ рисков, предварительную регистрацию перевозчиков, установить для возможной приостановки конкретный срок с регулярным пересмотром, а также предусмотреть переходный период для грузов, находящихся в пути, и механизмы поддержки для предприятий, которых затронет это решение. Патерниеки в настоящее время является единственным официальным пунктом пересечения на латвийско-белорусской границе, расположенным на автомобильной дороге. Как ранее указали в МВД, приостановить пересечение границы необходимо, чтобы гарантировать неприкосновенность государства, предотвратить угрозу общественному порядку, создать более благоприятные условия для выполнения обязанностей государственной пограничной охраны и других служб по предотвращению незаконного пересечения границы, а также оптимизировать имеющиеся в распоряжении ГПУ ресурсы в условиях кризиса. Имеющихся кадровых ресурсов недостаточно для одновременного выполнения двух критически важных задач – полноценного контроля на пунктах пересечения границы и физической охраны зеленой границы.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность, местами, особенно вечером в Курземе, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла, местами на побережье плюс 22, плюс 24. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: Авторадио.

0: Реклама.
1: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Joachim Miller. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
6: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
5: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
6: Если чё, бах.
5: Билеты в кассах «Билеши-сервис».
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Интересный факт. Родоначальник Багги.
1: Именно машина Volkswagen Жук стала родоначальником автомобиля Багги. Первые гонки по песчаным дюнам Калифорнии начались еще в 60-х годах. Довольно быстро появился особый тип автомобиля, что сочетало в себе ходовую часть автомобиля Жук и оригинальный открытый кузов.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. На юго-востоке страны облачность увеличится. Местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 10 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно легкая облачность. Местами, особенно в Курзаме, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. Местами на побережье плюс 22, плюс 24. В Риге в среду ожидается легкая облачность, восточный ветер сменится на южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Реклама. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
2: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Елизаветес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Автомонитор.
1: До физического наступления вечера еще, наверное, далековато. Ярко светит солнце, однако час пик в латвийской столице уже вот-вот. По сути, он уже стартовал, поскольку днем трафик скучал в диапазоне от 3 до 4 баллов, а вот буквально несколько минут назад на мониторе появилась пятерка. При этом существенных заторов раз-два и обчелся. В тройке лидеров участок на Карле Ульманегатве от перекрестка с Яунмуку Упес-Гривас в сторону улицы Лепес. Здесь можно оставить порядка 10 минут. Примерно столько же на Густава Земгалагатва перед Бриебас в направлении Восточной магистрали, а также на Круспилс перед Гранита со стороны моста Славу. Кстати, отсюда прислал сообщение водитель грузовика Виктор. Он предупреждает о неожиданном препятствии на дороге. Послушаем это инфо в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин. Пусть день будет для вас удачным, а дороги безопасными.
2: Добрый день, дорожная информация, Виктор. Кто двигается по улице Круспилс от котла Кална в сторону Румбулы, в районе пожарки за заправкой, стоит на краю проезжей части, ближе к зеленой зоне, арендный красный мотороллер. Не очень заметный, будьте внимательны, чтобы его не зацепить и не повредить машину. Все, всем удачи.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
3: Прощай, цыганка, сэр, были твои губы сладкими, как вид.
4: 25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.
5: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриебас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
6: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтари. Билеты уже в продаже на bilishoservis.lv.
7: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтари. Вера
8: Прежнего.
9: Я знаю пароль.
7: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтари. Билеты в кассах Билетсервис.
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Большинство жителей Латвии не ощутили снижение цен на продукты питания. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Почти 70% жителей Латвии не ощутили снижение цен на продукты питания после снижения налога на добавленную стоимость на определенные категории продуктов. С 21 до 12% сообщили в банке «Цитадель» со ссылкой на данные опроса Норстат. В то же время 15% жителей указали, что их расходы на продукты питания немного уменьшились.

0: для оценки сможет принимать каждая школа. Также планируется изменить порядок исправления оценок. До сих пор возможность исправить оценку зачастую предоставлялась только в конце учебного года через объемную проверочную работу. Министерство считает, что эффективнее давать возможность исправить результаты в течение учебного года, когда конкретная тема еще актуальна. Поэтому по каждому учебному предмету необходимо будет обеспечить как минимум одну возможность улучшить итоговую оценку. А для учеников с особыми потребностями такие возможности будут после завершения каждой темы. Предлагается также отказаться от порога минимальной оценки на централизованных экзаменах в 9 классе. Министерство ссылается на практику стран Организации экономического сотрудничества и развития, где в большинстве случаев результаты экзаменов не используются как условия для получения основного образования. Также подчеркивается, что при прежнем подходе часть школьников, успешно окончивших учебный год, из-за несданного экзамена все же не получали свидетельства об основном образовании. И им приходилось учиться в 9 классе повторно. Поэтому предлагается сохранить централизованные экзамены, но их результат больше не будет определять, получит ли ученик свидетельство об основном образовании. В свою очередь, в среднем образовании планируется отказаться от требования для всех школьников в обязательном порядке сдавать один централизованный экзамен углубленного уровня. Такое предложение основано на предоставленной вузами информации о том, что при поступлении эти экзамены обычно не являются обязательными, но на отдельных учебных программах дают дополнительные преимущества. Поэтому в дальнейшем их можно будет сдавать по выбору, если это будет необходимо для дальнейшей учебы. Одновременно сохранится требование сдавать 4 обязательные государственные проверочные работы для получения общего среднего образования.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность, местами, особенно вечером в Курземе, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла, местами на побережье плюс 22, плюс 24. В Риге в среду ожидается легкая облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Прошлым летом песня «Малиновые ночи» в исполнении Ярослава Сумишевского стала одной из самых заметных новинок. Теперь артист продолжает это настроение и представляет новую композицию «Мята трава». Сегодня Ярослав Сумишевский переживает один из самых ярких периодов своей карьеры. Он собирает полные концертные залы, продолжает большой гастрольный тур, выпускает одну премьеру за другой и остается одним из самых востребованных исполнителей. Слушатели по-прежнему ценят его за искреннюю подачу, живой голос и песни, в которых легко узнать собственные чувства. Встречайте!

0: Автомонитор.
1: Начнем выпуск сообщения о том, что на перекрестке Лепоэс и Карля Ульманегатвы не работает светофор. Инфо пришло минут 25 назад, но если его еще не починили, будьте внимательны, следите за знаками. Между тем, пробка на Лепоэс в сторону Карля Ульманя уже превышает 20 минут. Кстати, к улице Лепоэс по Карля Ульманя со стороны Юрмалского шоссе также затор, но минут на 10. Еще одна классика перед Вене Базгатвы в сторону центра тоже займет порядка 10 минут. В целом, картина трафика привычная для буднего дня. Дороги продолжают заполняться транспортом. С работы выехали пятичасовые. Последнее время правительство и премьер задались вопросом, а не вернуть ли госслужащих, тех, что на удаленке, на работу в офис, чтобы трудились эффективнее. Ну, с одной стороны, это верно. Однако можно представить, как изменится трафик, когда тысячи машин будут утром и вечером вливаться в общий поток. Думаю, без нас там разберутся, хотя интересно, чем дело закончится. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будем взаимовежливы на дорогах. И всем приятного вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Joachim Miller. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук евро 79. И майонез Original 855 миллилитров 3,59. Lidl стоит того.
2: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал Цинтари. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
4: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
5: Рестораны Вайрак Саулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. История

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным

ведь я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решить.

0: привет.
1: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
2: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие уверены, чем выше октановое число, тем лучше для двигателя. Но это совсем не так. Если производитель рекомендует бензин 95-й или 98-й или даже 100-й, что редкость, особого смысла нет. Мощнее автомобиль не станет, а расход топлива заметно не снизится. Высокооктановое топливо нужно прежде всего двигателям с высокой степенью сжатия и турбонаддувом. Именно под него они и рассчитаны. А вот для обычного атмосферного мотора переплата чаще всего не приносит никакой ощутимой пользы. Главное – заправляться качественным топливом на проверенных АЗС. Ну и, конечно же, не гнаться за цифрами на колонке. Психологи давно заметили интересную особенность. Водитель ведет автомобиль по-разному в зависимости от того, кто находится рядом. Когда в салоне дети, большинство людей автоматически снижает скорость и избегает резких маневров. А вот друзья или ровесники, наоборот, нередко провоцируют более рискованное поведение. Водитель чаще ускоряется и охотнее идет на обгон. Особенно ярко этот эффект проявляется у молодых автомобилистов. Получается, пассажиры могут влиять на безопасность поездки даже молча, только за счет одного своего присутствия. Еще несколько лет назад центральная консоль была усыпана кнопками. Сегодня почти всеми функциями управляет большой сенсорный экран. Причина проста. Так производителям дешевле. Один дисплей заменяет десятки отдельных переключателей, упрощает производство и позволяет обновлять функции автомобиля программно. Но есть и обратная сторона. Исследования показывают, что для выполнения простых действий, например, изменить температуру или включить обогрев сидений, через экран водителю приходится дольше отвлекаться от дороги. Именно поэтому некоторые автопроизводители уже начали возвращать физические кнопки для самых важных функций. Да, похоже, удобство и безопасность все-таки берут верх над модой на полностью сенсорные салоны. Согласны? Всем удачи в пути! Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
1: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. На юго-востоке страны облачность увеличится. Местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 10 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно легкая облачность. Местами, особенно в Курзаме, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. Местами на побережье плюс 22, плюс 24. В Риге в среду ожидается легкая облачность, восточный ветер сменится на южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
2: Реклама.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Прощайте, Гангасе! Были твои губы сладкими, как вино.
5: 25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети «Билетсервис».
6: Снижаем цены на овощи и фрукты. Опускаем цены в магазинах Lidl с понедельника. Помидоры на ветке 1 килограмм евро 49. Огурец 1 штука 99 центов. И молодой картофель в сетке 1 килограмм 69 центов. Lidl стоит того.
7: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна, «Вышел покурить», Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

0: Реклама.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
2: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10». Когда вкус говорит сам за себя.
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
3: Просто мне завидую.
2: Платина.
4: Мы с Лидоем, ты как?
2: Судрабусерд.

Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Перевозчики ищут литовские и польские компании для обеспечения грузоперевозок. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Латвийские перевозчики ищут литовских и польских перевозчиков, которые могли бы принять грузы, чтобы уменьшить убытки, вызванные закрытием латвийско-белорусского пограничного пункта Патерниеки, и обеспечить выполнение поставок, сообщил представитель автотранспортной дирекции Викторс Закис. В дирекции указали, что за 7 месяцев этого года для пересечения латвийско-белорусской границы в пограничном пункте Патерниеки грузовыми транспортными средствами с грузом было произведено 12 803 регистрации. На момент прекращения деятельности на погранпункте Патерниеки были активные бронирования для 179 грузовых транспортных средств с грузом, которым придется переоформлять сопроводительные документы на груз или искать другое решение для обеспечения выполнения обязательств.
2: Про здоровье.
1: За 3 года не был достигнут ни один из 3 основных показателей в сфере снижения употребления алкогольных напитков и наркотических веществ, говорится в информационном докладе Министерства здравоохранения о выполнении плана в 2020 году.

0: Последние данные Министерства здравоохранения за 2024 год свидетельствуют о том, что доля таких жителей выросла до 41,6%. Не достигнута также цель не допустить роста распространенности употребления наркотиков среди населения трудоспособного возраста. Предполагалось, что доля жителей в возрасте от 15 до 64 лет, употреблявших наркотики в течение последнего года, снизится с 4,5% в 2020 году до 4,4% в 2025 году. Однако фактически она выросла до 5,5%. При этом доля употребляющих сохранилась на уровне 2020 года. Расчеты Минздрава показывают, что по отношению к численности населения Латвии эти показатели свидетельствуют о том, что в течение последнего года наркотики могли употреблять от 57 до 72 тысяч жителей страны. Также не достигнута цель сократить на 15% экстренную повторную госпитализацию в течение 30 дней после выписки пациента с расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ. Доля повторных госпитализаций снизилась на 6,8%. В 2025 году было госпитализировано 706 таких пациентов, из которых 37 в указанный срок попали в больницу повторно. Одной из главных причин неполного выполнения плана Министерство здравоохранения называет отсутствие дополнительного финансирования из госбюджета.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность. Местами, особенно вечером в Курземе, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. Местами на побережье плюс 22, плюс 24. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Вечерний час пик в латвийской столице повернул к своему завершению. В городе еще остаются заторы и пробки. При этом они не растут, а наоборот стали уменьшаться. За минувшие полчаса трафик снизился с 7 до 5 баллов. Но это в среднем по городу. Самые большие проблемы на Карля Ульманя. Приличный затор перед Вене Базгатве со стороны Островного моста. Однако гораздо большая пробка от улицы Яумуку до Лепаяс и далее от Лепаяс до Вене Базгатве в сторону центра. К слову, сегодня на перекрестке улица Гимнастика с Вене Базгатве около 10 утра попали в аварию 5 машин. Посмотрим, что покажет утром сводка госполиции. Что же касается вчерашнего понедельника, было зарегистрировано только по Риге и столичным региону 97 ДТП, а пострадавших было аж 17 человек, в том числе 3 пешехода, 3 на электрогаджетах и 7 велосипедистов. Добавлю, что патрульные за сутки составили 110 протоколов на нерадивых водителей. Все это к тому, что даже при желании проехать куда-то как можно быстрее, лучше избежать неприятностей и соблюдать ПДД и оставаться взаимовежливыми. На этом, друзья, о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Я всем пожелаю удачи и приятного вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ. I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Интересный факт. Первые автомобили.
1: Еще в старинное время Карл Бенц запатентовал первую машину с бензиновым двигателем. Она имела три колеса и двигатель объемом 1,5 литра. Через 3 года его жена совершила первую поездку на автомобиле между городами. После этого был начат серийный выпуск автомобилей.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. На юго-востоке страны облачность увеличится. Местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 10 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно легкая облачность. Местами, особенно в Курзаме, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. Местами на побережье плюс 22, плюс 24. В Риге в среду ожидается легкая облачность, восточный ветер сменится на южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее, местное, без добавок.
3: Свежее?
2: Свежее.
3: И местное?
2: Верно.
3: Без добавок?
2: Без добавок.
3: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов, 2 евро, 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Цинтари» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
5: Билеты Билешу-сервис.
6: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

0: остановка.
1: Во всем мире есть множество блюд, которые объединяют простоту и вкус. Одно из них – чебурек. Золотистый, сочный и знакомый каждому. Слово «чебурек» происходит от крымско-татарского слова, которое означает «сырой пирожок». Первоначально оно указывало на то, что начинка кладется не обжаренной, а прожарка происходит в масле. Согласно легендам, первые чебуреки жарились прямо на щитах монголо-татарских воинов, а потом рецепт перекочевал в крымско-татарскую кухню. Сегодня этот полукруглый пирожок стал символом уличной еды и домашнего тепла. Для начала приготовьте фарш. Лучше смесь говядины и баранины. Пропустите через мясорубку вместе с луком или добавьте мелко нарезанный лук. Посолите, поперчите и хорошо вымесите, чтобы масса стала эластичной и однородной. В теплой воде растворите яйцо и щепотку соли. Затем постепенно добавьте эту жидкость в просеянную муку, замешивая крутое тесто. Разделите тесто на 6 одинаковых частей. Каждую раскатайте в тонкий круг толщиной около 2 мм. Половину круга воспользуйтесь как основу. На нее аккуратно выложите фарш, отступив от края примерно 2 сантиметра. Накройте начинку второй половиной теста и плотно защипните края методом вилки или пальцевыми зубчиками. Нагрейте хорошее количество подсолнечного масла в глубокой сковороде до средневысокой температуры. Аккуратно опускайте чебуреки одну за другой и жарьте по 2-3 минуты с каждой стороны, пока тесто не приобретет золотистый цвет и хрустящую корочку. Когда внешняя корочка станет румяной, а внутри вы почувствуете легкий сок, снимите чебуреки шумовкой и дайте стечь лишнему маслу. Затем выложите на бумажные полотенца. Подавать можно с зеленью или ломтиком лимона. И пусть каждая остановка по пути домой будет вкусной. Приятного аппетита!

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль «Relive Fest» в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Сутрабусы.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: А все могло бы быть по-другому.
0: Первое автомобильное радио.

0: 103 FM.
1: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Прошлым летом песня «Малиновые ночи» в исполнении Ярослава Сумишевского стала одной из самых заметных новинок. Теперь артист продолжает это настроение и представляет новую композицию «Мята трава». Сегодня Ярослав Сумишевский переживает один из самых ярких периодов своей карьеры. Он собирает полные концертные залы, продолжает большой гастрольный тур, выпускает одну премьеру за другой и остается одним из самых востребованных исполнителей. Слушатели по-прежнему ценят его за искреннюю подачу, живой голос и песни, в которых легко узнать собственные чувства. Встречайте!

0: Реклама.
1: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane, Sander Van Dorn, Joachim Miller, The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
6: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
5: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
6: Если чё, я бах.
5: Билеты в кассах «Билеши сервис».
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. На юго-востоке страны облачность увеличится. Местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 10 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно легкая облачность. Местами, особенно в Курзаме, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. Местами на побережье плюс 22, плюс 24. В Риге в среду ожидается легкая облачность, восточный ветер сменится на южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Реклама.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Всем зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчи. Фортепиано оборвана флейта, вы песни. Мне сами собой наиграли о том,

протягу до них высот, который тут же согреет струна. У Паганини на скрипке вымет, от которого быстро пьянеет мадам. Без вас убого убранство, мадам.

не проснуться, вы роза в парижском изысканном стиле, вы плен, из которого мне не вернуться, вы ветер,

пари. На асфальте вас дети рисуют, Монше, как вы на королеву похожи.

Авторадио Латвия. Живой звук. Виктор Салтыков. «Белая ночь». Живое выступление 2022 года.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
2: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv. 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гиопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гиопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на билишусервис ОВ.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша. Программа «Киноафиша» продолжает знакомить вас с историями, которые вдохновляют сильнее любого вымысла. Сегодня в центре внимания фильм «Сёрфер души». Это трогательная биографическая драма, основанная на реальных событиях, которая доказывает, что настоящую мечту невозможно сломить. Фильм «Сёрфер души» рассказывает историю юной серфингистки Беттани Хэмилтон. С раннего детства она мечтала о больших соревнованиях, но в 13 лет во время тренировки на нее нападает акула. Девушка теряет руку, однако не теряет самое главное желание жить и заниматься любимым делом. После долгого восстановления Беттани снова выходит на воду. Несмотря на страх, боль и сомнения окружающих, она возвращается в профессиональный спорт и продолжает бороться за победы, доказывая, что сила характера способна преодолеть любые испытания. Фильм «Сёрфер души» основан на реальных событиях и создан по автобиографической книге. Картина получила премию «Спутник» за лучший оригинальный саундтрек и была номинирована на премию «Выбор народа» как лучшая экранизация книги. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Joachim Miller. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
5: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Зинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Интересный факт. Необычный привод омывателя.
1: В знаменитом автомобиле Volkswagen Жук омыватель лобового стекла работал не от электричества, а от давления из запасного колеса, который размещался под капотом. Поэтому запаску нужно было держать накачанной сверх нормы.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. На юго-востоке страны облачность увеличится. Местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 10 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно легкая облачность. Местами, особенно в Курзаме, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. Местами на побережье плюс 22, плюс 24. В Риге в среду ожидается легкая облачность, восточный ветер сменится на южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Реклама. Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева, 12 августа, концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билеш Сервис.
2: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

Авторадио Латвия. Живой звук. Лолита Милявская на «Титанике». Запись выступления сентябрь 2017 года.

0: Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
1: Просто мне завидую.
0: Платина.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа. В концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билетсервис.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси».

0: знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Прошлым летом песня «Малиновые ночи» в исполнении Ярослава Сумишевского стала одной из самых заметных новинок. Теперь артист продолжает это настроение и представляет новую композицию «Мята трава». Сегодня Ярослав Сумишевский переживает один из самых ярких периодов своей карьеры. Он собирает полные концертные залы, продолжает большой гастрольный тур, выпускает одну премьеру за другой и остается одним из самых востребованных исполнителей. Слушатели по-прежнему ценят его за искреннюю подачу, живой голос и песни, в которых легко узнать собственные чувства. Встречайте!

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. На юго-востоке страны облачность увеличится. Местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 10 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно легкая облачность. Местами, особенно в Курзаме, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. Местами на побережье плюс 22, плюс 24. В Риге в среду ожидается легкая облачность, восточный ветер сменится на южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

0: слышишь, Аня?
1: Е-е-е!
0: Ох-хо-хо! Отлично.

Золотые хиты на Авторадио Латвия.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Интересный факт. Необычный привод омывателя.
1: В знаменитом автомобиле Volkswagen Жук омыватель лобового стекла работал не от электричества, а от давления из запасного колеса, который размещался под капотом. Поэтому запаску нужно было держать накачанной сверх нормы.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. На юго-востоке страны облачность увеличится. Местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 10 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно легкая облачность. Местами, особенно в Курзаме, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. Местами на побережье плюс 22, плюс 24. В Риге в среду ожидается легкая облачность, восточный ветер сменится на южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Валерий Сюткин. Вася. Запись выступления ноябрь 2016 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. На юго-востоке страны облачность увеличится. Местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 10 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно легкая облачность. Местами, особенно в Курзаме, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. Местами на побережье плюс 22, плюс 24. В Риге в среду ожидается легкая облачность, восточный ветер сменится на южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.

я тебе возьму за руку. Мы пойдем с тобой, мы пойдем вдвоем за реку. Глянь, как все цветет.

руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажись.

Посмотри скорей, верхушки тополей шепчутся. А тебе и мне слухами они держатся.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Хай-фай и Митя Фомин. Не дано. Живое выступление 2019 года.
1: Можно сейчас вот поаплодировать.
2: На секундочку, 98-й год.
3: Вообще.
4: На секундочку.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее. В глазах поплыл зеленый пьяный вечер.

0: Я смотрю на тебя, как будто в первый раз.
1: Слова, слова, опять слова, одни слова.
0: Не знаю, как сказать тебе.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

Дай Бог побольше разных стран, не потеряв своей, однако. Дай Бог, чтобы твоя страна тебя не пнула сапожищем.

дай Бог, ну хоть немного Бога, дай Бог всего, всего, всего, и сразу всем, чтоб не обидно.

тиха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей? Может,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.